0: зачищен, учениковый недопуск, феминистки отправлены в декретный отпуск. Освободи, освободи, освободи, площадку. Освободи, освободи, освободи, площадку. Когда не поздно стать госпожой, дубинки заряжены, крики все громче, разомни мышцы рук и ног, полицейский лижет у тебя между ног. Освободи, освободи, освободи брусчатку, освободи, освободи, освободи брусчатку.
1: Здесь вообще-то какая-то хуйня творится.
0: Египетский воздух полезен для легких, сделай тахрир на Красной площади, проведи буйный день среди сильных женщин, найди на балконе лом, освободи брусчатку.